Охеть Пароес, Зембригін, Енклошарс, а в Амстердам Месенгрехтен, Ембульварс, Мовадес да Бемуенстат Вергелейкен, Ворда Сегильор Уврвастелавет Спрейкен. Semenjeliv, door veilgeven Hilmenert.